0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10.40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чаев», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням «Наутилуса». Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробнее о программе пишет «Коммерсант Урал». Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Они обучали модель на произведениях и черновиках Гоголя. Получившийся вариант оценили по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск, манеру повествования. По словам создателей проекта, это был литературный эксперимент. Доллар на вторник 84 рубля 93 копейки, евро 95.33.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 2 градуса. Синоптики нам сегодня пообещали облачную погоду. Дождь, ветер северный 4,9 метра в секунду. Порывы до 13. Температура днем плюс 1, плюс 3 градуса. Спонсор утреннего шоу ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа».
0: Реклама.
3: Стужи на улице не дожидаемся.
4: Стужи заранее утепляемся.
3: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
4: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
3: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
8: Jam

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 2 градуса. На календаре сегодня 6 октября 2026 год, вторник. С вами утренняя гимнастика. Пал Палыч, Маргарита и Ярик, говорим тебе доброе осеннее утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: На
2: привет.
0: Целый градус сегодня теплее, чем вчера. Снега сегодня, в отличие от вчерашнего дня, нет. Такое ощущение, что пришла весна.
1: Нет, шел
0: мы
1: снег.
0: Как будто бы пережили зиму. Это может быть у вас где-то на Пионерке шло,
1: да.
0: На сортировке ничего не было. Я вышел и вообще попал в какую-то другую реальность. Ну, просто вчера и сегодня два разных совершенно состояния на улице.
1: Не знаю, это ты действительно где-то в другом месте оказался, потому что я вышла и попала примерно в ту же реальность. Но сегодня теплее.
2: Ветерок холодный все равно.
0: Вчера я ездил в город Дегтярск и удивился, что огромная пробка со стороны Ревды в сторону Екатеринбурга стоит. Там, оказывается, идет ремонт дороги, поэтому если вдруг кто-то едет сейчас со стороны там Перми, имейте в виду, что вот въезд в город, вы там потеряете, ну, прилично времени. А даже я ездил, объезжал через через горный щит, получается.
1: Ничего себе.
0: Из Ревды. Ну, ехал час небольшим, но я ехал. Да, это понятно, что крюк такой, но тем не менее, как вариант, по крайней
1: мере... Не стоял.
0: Не стоял, потому что там бы я стоял точно очень долго, а мне нужно было успеть на занятия. И то я чуть-чуть опоздал, там буквально пару минут. Но тем не менее, вот такая ситуация на дороге. Рассказал об этом. Вообще у нас во дворе начались раскопки. Почему-то все лето не копали, не знаю, зимой. Давай трубы менять, у нас там просто все раскопано, дороги перекрыты, ну, это на сортировке уже около дома, улица Кунарская. Закончите, пожалуйста, побыстрее, хочется уже как-то, чтобы... Причем все лето стояли там вот эти подготовительные элементы
2: бытовочки
0: всевозможные, и все ждали, дождались снега, дождались дождя.
2: Ну, это нормально.
0: Начали копать. Да. Так, ладно, поворчали, давайте теперь о хорошем, о том, что у нас будет в ближайшее время в утренней гимнастике. Все прекрасно. Например, в 7.20 поздравим именинников. Рит, ты не против?
1: Я только за.
0: Вот видишь. В 7.20, так, поздравим именинников. В 7.30 у нас уже яркие заголовки. В 7.40 астрологический прогноз.
1: Тоже не против.
0: Не против. В 7.50, если ты не против, поиграем в три в ряд. Пригласим людей.
1: С большим удовольствием.
0: А разыграем мы сегодня пару билетов на стендап Урал-тур. Категория 18+.
2: И все это на Jam FM. Когда

0: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax Шины», Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
1: Застройщик ООО «Энка-групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 2 градуса, 2 балла также на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Затруднения на Краснолесье, от Мехренцева до Вильгельма до Гнина, также на Мунцененбардина до Объездной, на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма до Гнина и на Вильгельма до Гнина от Сахарова до улицы Краснолесья.
4: 102.5 Jam FM.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 2 градуса. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. Россиянам стали в 2,5 раза чаще отказывать в списании долгов через банкротство. Причина – более жесткий подход к должникам, пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге назначен новый руководитель городского отделения ГАИ. Им стал подполковник полиции Сергей Козлов. Прежний руководитель Роман Ярыш ушел на пенсию. В Екатеринбург съехались более 150 учителей географии. В городе проходит всероссийский слет преподавателей этого предмета, пишет «Комсомольская правда». Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10.40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чаев», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням «Наутилуса». Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробнее о программе пишет «Коммерсант Урал». Почти половина россиян скрывает реальную зарплату от родственников и друзей. Доходы занижают, чтобы им не завидовали и не просили в долг. Женщины прибедняются в 2 раза чаще мужчин, пишет ТАСС. Доллар на вторник 84 рубля 93 копейки, евро 95.33.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 5, плюс 7 градусов.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
0: Спонсор утреннего шоу ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа».
1: Реклама.
7: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
8: Приходите, так и сделаем.
7: А куда?
8: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
7: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
8: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Шоу продолжается.
11: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.
12: Слушай!

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 2 градуса, начинается игра «Три в ряд». Разыгрываем два билета на стендап «Уралтур» категория 18+. И за этот замечательный, крутой приз поборется Даша. Она из Екатеринбурга, работает в бухгалтерии, уже приехала на работу. Даша, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну что у тебя, перед тобой сейчас стол, на нем стоит кружечка дымящегося ароматного кофе и лежит кусочек шоколадки, да?
1: Почти, да.
0: Чего-то не угадала, а что не так? Расскажи, что там у тебя на столе?
1: Теплая водичка с утра.
2: А всего лишь?
0: Ты просто воду пьешь?
1: Водичку, да.
0: Теплую. Слушайте, а вас много в бухгалтерии? Ну, именно в твоем отделе девочек работает. Может быть, и мальчиков, не знаю. Человек, сколько вас там?
1: 5 человек.
0: Все девчонки?
1: Все девчонки.
0: Ох, к парням, наверное, косточки-то перемываете, да, когда собираетесь, особенно в понедельник, когда после выходных, после праздников.
2: Все обсуждается.
0: Достается. А что еще делать?
2: Я считаю, что это вообще нормально.
0: Даш, скажи, а тебе не хотелось бы работать, например, удаленно из дома? Просто у нас некоторые знакомые девчонки работают прямо дистанционно. Или на работе интереснее, потому что там есть коллектив?
1: На работе интереснее, конечно, в социуме.
0: Вот я тоже за это же. Я пробовал поработать из дома, не мое. Не могу работать, нет там ощущения, что я на работе. Прихожу сюда, совсем другой.
1: Да-да-да.
2: Другая атмосфера.
0: А ты первая приходишь или уже кто-то есть с тобой?
1: Нет, я первая. Пока
0: никто
1: еще не пришел.
0: Тогда никто тебе не подскажет.
2: Наслаждайся, да. Никто не мешает.
0: С одной стороны, да. Но с другой стороны, я думал, вдруг у нее не получится самой отгадать. Они бы там вместе коллектива отгадали бы, например.
2: Ну ладно, все. Угадает сама.
0: В общем, мы в тебя, Даш, верим. Слушай внимательно правила игры. И очень хочется, чтобы ты получила наш приз.
2: Ярик прямо сейчас для тебя поставит 3 отрывка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песенок. Угадаешь, заберешь приз, отправишься на стендап. Но если растеряешься, то уже начнем разыгрывать подарок в нашем мессенджере Макс.
0: Даш, ты готова?
1: Готова.
0: Желаем тебе удачи, поехали.

0: Все, вот исполнители прозвучали. Так, ну что, по порядочку пойдем. Первый у нас кто был?
1: Леонид Агутин.
0: Да, бинго, номер
2: Отлично. 2.
1: Ева Польна.
0: Прекрасно. И номер 3.
3: Забери меня с собой. Забери меня. Бурита.
2: Молодец,
0: да,
2: крутая вообще.
0: Слушай, она еще пела, ты слышала?
2: Да,
0: прям
2: да,
0: пропела.
2: И хорошо пела.
0: Даша, ну ты молодец. Бывает такое, что знаешь песню, да, но пока не поешь ее, нет ощущения, что ты знаешь исполнителя.
2: Нужно немножко синхронизироваться.
0: Я так же, если вот, например, есть знакомая песня, я сразу...
2: Коннект.
0: Набери меня. Бурита! Все, да. Класс.
2: Даша, ты крутая, молодец.
0: Даша, ты молодец. Ты не только повелитель цифр, ты еще и повелитель всех музыкантов и покорила наше сердечко сегодня, а тебе мы вручаем за это подарки. 2 билета на стендап Урал-тур. Готовься!
1: Офигенно!
2: На правах рекламы.
0: На сцену выйдут Борис Зеллигер и Полина Гугунова. Комики с разным стилем и своим взглядом на жизнь.
2: Готовься к вечеру живого юмора, неожиданных шуток и историй, в которых каждый сможет узнать себя.
0: Встречаемся 25 октября в пабе «Бен Холл» для зрителей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
5: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 2 градуса. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Краснолесье, Требедина, Вильгельма, Дагнина, также Краснолесье, Амундсен от Михеева до Ванцовского, Черепаново, от основ Черепаново до улицы Стрелочников. Много машин также на Вильгельма, Дагнина от Сахарова до Краснолесья и на Донбасской от 22-го партсъезда до автомагистральной.

0: Где пробки?
1: 9.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 3 градуса, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Малышева, Трепина, Дасака, Иванцети, также Белинского от Авиационной до Фурманова. Машины от переходного переулка также до улицы Фурманова. Много машин на Донбасской, Бибеле, от Суворовского переулка до Таватуйской, на Гурзовской, Куйбышева, от Белореченской до Белинского и на Шевской, от Красных Командиров до Промышленного проезда.

0: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 3 градуса, начинается игра «Мальчики, девочки». Разыгрываем билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина, категория 0+. За приз сегодня сражаются за мальчиков Михаил, он из Екатеринбурга, работает индивидуальным предпринимателем и сейчас мчится по нашему любимому Екатеринбургу в автомобиле. Миш, доброе утро.
1: Доброе.
0: Слушай, мы сегодня у всех спрашиваем, как изменилась твоя жизнь с наступлением холодов от первого снега, у тебя что-то поменялось?
1: Ничего.
0: Все стабильно. Машина уже переобута. Езжу в теплую. Не происходит ничего лишнего. Знаешь, кстати, почему хорошо иметь автомобиль, Маргарита?
2: Почему, да?
0: Потому что можно ездить в одной и той же одежде.
2: Да, согласна.
0: Не обязательно покупать зимние вещи.
2: Ну, все равно лучше.
0: Шубу не обязательно покупать. Шубу не обязательно покупать.
2: Не согласна.
0: Почему? Вот, Миш, ты сейчас в чем? В курточке же, наверное, да? Миш.
1: Ау.
0: Ты, наверное, сейчас в курточке у нас?
1: Да, конечно.
0: Вот видишь, я говорю, что не обязательно шубу покупать, когда есть хороший, комфортабельный автомобиль.
2: Ну, конечно, сейчас не надо, пока
1: так,
2: шубу,
1: точно.
2: Но потом надо.
0: Ладно, давай спросим у Кристины. Она играет сегодня за девочек из Екатеринбурга, работает на отдаленке, продает товары на маркетплейсах. Кристин, привет.
3: Да, привет.
0: Ну, у тебя-то как-то изменилась жизнь с наступлением холодов? Выгулить новую вещь какую-нибудь?
3: Конечно.
0: Что там у тебя?
3: Кроссовки отошли в сторону, теперь ботиночки.
0: Угу. Вот
3: курточка прекрасно. Потеплее.
0: Курточка потеплее.
2: Молодец, понимают себя, настоящая девочка.
0: Но опять же, видишь, у некоторых это еще и повод выгулить что-то новое.
2: Конечно.
0: Потому что купили летом, например, лежало, ждало своего часа, а теперь раз и...
2: Наконец-то дождалось.
0: Все, дождалось. Вот, хорошо. Так, давайте приступим сейчас к нашей игре. Правила. Маргарита, знаешь, давай, рассказывай.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы девочкам, я мальчикам. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Миш, первый вопрос для тебя.
2: Традиционная японская еда натто готовится из ферментированных бобов или из ферментированного риса?
1: Можно поставить вопрос? Не расслышал.
2: Традиционная японская еда натто готовится из ферментированных бобов или из ферментированного риса?
1: Из ферментированного риса?
2: Нет, из бобов.
0: Так, Кристина, вопрос для тебя. В Екатеринбурге, как ты думаешь, сколько находится ЗАГСов? 6 или 8?
3: 6. 8.
0: На 26-й год отдела ЗАГСов.
2: Ничего себе.
0: Так, пока по нолям. Миша, вопрос для тебя.
2: Какой фильм стал первым полнометражным мультфильмом Дисней? «Белоснежка и 7 гномов» или «Пиноккио»?
1: «Белоснежка».
2: Молодец, абсолютно верно.
0: Кристина, вопрос для

0: давай, раз, два, три. Семь. А футбол
1: слушали плей. Представляешь, такая...
2: Очень забавно.
1: Тут в школу такая в шуме.
2: Интересно, конечно.
1: А еще шума, знаешь, такая немножко тянется за ней, потому что велика.
2: Да, ну, бывает.
1: Зато в шубе. Красота. Пиши, как изменилась твоя жизнь с наступлением холодов, что тебе пришлось купить, сделать, построить, открыть или закрыть, наоборот. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, наш мессенджер Макс, там заходится наш канал. Подписывайся, пиши туда сообщение, ну, либо пиши в группу ВКонтакте. Уже совсем скоро подведем итоги, выберем одно сообщение, за которое вручим пару билетов на спектакль «Дураки дороги», категориям 12+. И все это на Jam FM.

0: 10 утра в Екатеринбурге. В центре города плюс 3 градуса. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm. ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев задержан по делу о крупных взятках. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Васильев возглавил парк «Патриот» Министерства обороны в марте этого года. Напомню, в прошлом году предыдущий директор парка Ахмедов получил реальный срок за мошенничество, сообщает «Интерфакс». Арктическое вторжение на Урал закончилось, идет потепление. Циклон, который принес в регион сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге уже до плюс 7 градусов, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Уралгидромет обещает до плюс 10, к выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнере уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнеру. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены двухлетние контракты. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции, но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. Доллар сегодня 84.93, евро 95.33.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». За окном сейчас плюс 4 градуса. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 7 градусов.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
0: Спонсор утреннего шоу ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа».
1: Реклама.
6: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
7: Приходите, так и сделаем.
6: А куда?
7: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
6: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
7: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу продолжается.
10: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.
11: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП КУРТ АЭ Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: JAM-FM. 102.5. JAM-FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 4 градуса. Подводим итоги нашего обсуждения. Напомню тему утра, которую мы сегодня с вами обсуждали. Это «Как изменилась твоя жизнь с наступлением холодов?» Разыграем среди всех сообщений сейчас пару билетов на спектакль «Дураки дороги», категориям 12+. Много сообщений пришло, в основном, конечно, это касается утеплений. Ну, почитаем, что еще происходит в вашей жизни.
1: Сергей написал: «С наступлением холодов я вспомнил, что в строящемся доме газовики не подцепили еще счетчик. Соответственно, газа нет, а с ним и отопление. Скорее, газовики, шевелитесь, вода замерзнет же, а так я утеплился. Чехлы в машину поставил меховые. Сегодня масло сменю в машине и резину готовлю на переобувку. Люблю зиму, но не сильно холодную».
0: Угу. Ну нет, газ — это, конечно, такая
1: важно,
0: штука.
1: Да,
2: где
1: да,
2: там
1: да.
2: счетчик?
1: Ничего не замерзло.
2: У нас нет.
0: У всех по-разному стоит.
2: Нет, у нас нет.
1: Да,
2: это, видимо, какой-то общий.
1: Да, такой. Свои нюансы. Угу.
0: А Лера пишет: «Можно лепить снеговиков, играть в снежки с приходом похолоданий, с первым снегом?» Вот я вчера слепил снежок уже.
1: Первый,
0: до снеговика времени не было, да. Но говорят, что на севере там уже и снеговиков можно лепить, и крепость строить. Там вообще много-много всего. Так, сообщение, которое мы сегодня решили ответить, пришло от Раи. «Доброе утро, с наступлением холодов. Кроме того, что нужно самоутепляться, нужно еще утеплить собаку на прогулку, а это тот еще квест. После второй прогулки это бестия отказывается надевать комбинезон и носится по всему дому с воплем. А это на одну минуточку. Доберман. Для прогулки приходится выбрать более-менее сухое место без снега, потому что ее величество не хочет мочить лапы и делать свои обычные дела где-то в холодном сыром месте. Конечно, не очень весело шлепать по лужам в 6 утра, а утреннюю прогулку я совмещаю с кардио, теперь стало сложнее, но через полтора месяца мой день рождения. Отпуск, а потом Новый год. Первому снегу рада, как ни крути. Молодец, Рая. За этот позитив, за этот настрой мы вручаем тебе сегодня наш главный приз. Пара билетов на спектакль «Дураки дороги».
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет яркая комедийная история, где найдется место пародии, грустной иронии и целой череде абсурдных трагикомических ситуаций.
1: Спектакль возвращает на сцену мощный жанр сатиры о родном, знакомом и злободневном.
0: В ролях Юрий Гальцев, Татьяна Калашникова, Игорь Ярошевич, Александр Алексин и другие.
1: Спектакль пройдет 29 октября на сцене ОДО.
0: Для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: 102.5. Jam FM.
5: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

чаще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 3 градуса. Сегодня у нас 6 октября, вторник. Маргарита, какие сегодня праздники?
1: Сегодня день страховщика.
0: Это люди, которые страхуют автомобили, имущество, недвижимость.
2: Да. Страховые агенты. Да.
1: Ну, важные люди, мы все равно к ним всегда обращаемся, согласитесь.
0: Да. Не, ну а куда деваться без этого? Потому что, вот, например...
1: Ну, сами не разберемся мы.
0: Автомобиль не застрахован, это вообще опасно.
1: Ну, это нельзя, да.
2: Вообще нельзя.
1: Они еще подсказывают, какой лучший вариант выбрать.
0: Сейчас хорошо, выбор огромный.
1: Ой, классно, да. Сегодня еще день любителя чеснока. Ну, есть же такие, которые любят.
0: Не, ну, чеснок как минимум полезен. Ну, то есть, умеренно. Вот сейчас как раз осень, и вот чесночок тоже можно вечерком, например, там, эх.
1: Да, но есть некоторые блюда, в которых он такой компонент очень специя, да, такая важная. Он аккуратненько туда добавляет вкус.
2: Да многие любят, просто мало кто признается.
1: Может быть, да.
0: Борщ нравится, черный хлеб, знаешь, натереть так чесночком и сверху какую-нибудь там рыбку положить. Или сало с чесночком тоже очень
1: вкусно. В соусе песто есть чеснок, мне нравится. Соус песто. Ну, там немножко его совсем.
0: Прекрасно.
1: Сегодня еще день георгинов. Ну, такие цветочки яркие, знаете?
0: Конечно, знаем.
1: Вот. Мы, в школу с такими мы ходили.
0: Вот, я хотел сказать, что мы с ними в школу ходили на линеечку. Там георгины, астры, что там у нас, классика,
1: гладиолусы.
0: Да? Ну, куда без этого?
1: Это вообще святое родное.
0: Недавно, кстати, было, да? Так, ну что, поздравили. Еще раз хочется напомнить, что у нас работает наша приемная по приему приветов и поздравлений.
1: От вас работает.
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Вот туда можно прислать все, что вы бы хотели сказать своим друзьям, знакомым, родным, близким. Появится уже диджей Дэн, будет все зачитывать, отзовись по раду в течение всего дня. А также встречайте Яну Ефимову в свежей истории. Каждый час обо всем, что происходит в Екатеринбурге и в мире. Всем желаем легкого, отличного вторника. Ваш Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10:40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. Свердловские энергетики продолжают устранять последствия аварии на сетях. По состоянию на вечер понедельника восстановлена подача энергии более половины абонентов. Ранее уральцы остались без света из-за снегопада, рассказали в компании «Россети Урал». На восстановительных работах задействованы 63 бригады. Для подачи электричества в социально значимые объекты используются 13 резервных источников. Большинство поврежденных участков находятся в отдаленных территориях. Используется вездеходная техника, пишет «Комсомольская правда». В сети появился новый постер фильма «Искусственный интеллект» Луки Гуаданьино. Точную дату выхода картины в России назовут позже. Это будет официальный показ. Фильм «Artificial» расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году, когда главу организации разработчиков ИИ OpenAI внезапно уволили, а затем сразу же вернули обратно. Самого Сэма Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд. Его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов. Доллар 84.93, евро 95.33.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.01. За бортом пасмурно и плюс 3 градуса. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада 4.9 метров в секунду в течение дня, 5.7 выше нуля.

А если еще в них тепло, связанное с потеплением, так совсем огонь. Ну, по факту, вот прошедшие выходные и вчерашний день, понедельник, ну, были самые холодные. А начиная с сегодняшнего, уже повышение плюс 6, 9, 10 к выходным, до плюс 17 нам, синоптики, обещают, ну, можно сказать, еще такие последние взбрыки бабьего лета. Ну, в любом случае, это... Хорошо. Ну и хорошо пусть складывается вторник, где бы ты ни находился, чем бы ни занимался, и проходит, конечно, с хорошим настроением, хорошая музыка с меня. Зовут Диджей Дэн, всем большой привет. На подходе Айв и Дэвид Гетта, затем Марфа, ну а продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Хабиб.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Минцифры запланировало серьезные вложения в отечественный искусственный интеллект. Ведомство намерено выделять до 10 миллиардов рублей в год, из них 8 миллиардов на разработку проектов и 2 на вычислительные мощности. Поддержка будет включать льготные кредиты и гранты. В бизнесе инициативу поддерживают, но отмечают необходимость четких критериев отбора и требований к участникам, пишет «Коммерсант». В Екатеринбурге очередное ночное ограбление. Грабители-неудачники ворвались в салон красоты на Московской 77, проникли внутрь помещения, устроили погром. Все случилось примерно в час ночи. На кадрах видно, что двое с фонариками пытаются что-то найти на столе администратора, но ничего не нашли, ничего не украли, не смогли найти сейф с деньгами. Разбили входные двери, как и до этого в других местах. Полиция уже проводит проверку, пишет Е1. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням Наутилуса Помпилиуса. Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробно о программе пишет «Коммерсант Урал». Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов, сообщает агентство ТАСС. Цена на большую часть мест варьируется от 1000 до 3000 долларов. Самые дешевые места на краю арены стоят 793 доллара. Накануне 41-летний капитан Вашингтона объявил, что сезон 2026-27 годов станет для него 22-м и последним в Национальной хоккейной лиге. Доллар 84,93, евро 95,33.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». С бортом пасмурно и плюс 3 градуса. На сегодня синоптики пообещали облачную с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 5-7 выше нуля.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

Своего Роберта Алехандро можешь также побаловать вниманием, передать привет и поздравления вообще кому угодно. Наше общение, естественно, на Jam FM никто не отменял, все в силе. Отзовись, порадуй, привет и поздравки, все тебя принимаю, зачитываю. Зовут меня Диджей Дэн, welcome. Осталось пригласить, напомнить, как можно связаться. Ну, все без изменений. Конечно же, Макс, плюс 7 932 020 102 5. Пиши в группе Jam FM ВКонтакте. Пожалуйста, если хочешь. Но если хочешь, можешь на сайте это сделать. RadioJamFM.ru. Все работает. Отзовись, порадуй. Хорошего вторника. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Елен Темников, затем Полин Гагарина. Ну, а продолжит музыкальную эстафету на Jam FM Кэллы Асси.

0: с милым мальчиком.
1: Тёплый диск машины на Jam FM, а я с напоминашкой о подарках. Всю эту неделю на Jam FM разыгрываю билеты на футбол, на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. В следующем часе все случится с 13 до 14. Слушай внимательно Jam FM, будет моя отмашечка. Ну и твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам. Конечно, в Макс плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона. Тогда билеты твои. Разыгрываю не сейчас, а в следующем часе с 13.00. Слушай внимательно Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев накануне задержан по делу о крупных взятках. Предварительно в материалах дела фигурирует сумма 80 миллионов рублей. До парка «Патриот» Васильев работал аудитором Счетной палаты, главой Росреестра, губернатором Кировской области, замглавы Росстата. В ближайшее время следствие планирует запросить у суда его арест. Предыдущий директор парка Ахмедов был уволен в прошлом году и уже сидит за мошенничество, напоминает Интерфакс. В Екатеринбурге новое нападение подростка на водителя трамвая. Инцидент произошел вчера около 9 вечера. Вагоновожатая маршрута номер 12 в районе улицы Уральской заметила на сцепке подростка-зацепера. Остановилась и попыталась снять нарушителя, но он брызнул ей в лицо газовым баллончиком. Сотрудницу гортранса с места ЧП увезли на скорой помощи в больницу с ожогами глаз, пишет «Новый день». Израиль усилил фильтрацию россиян и украинцев на въезде. Пассажиров допрашивают, проверяют деньги, жилье, наличие работы, при подозрениях разворачивают. Один из первых вопросов на границе – зачем вы едете из одной войны в другую? Если пограничнику что-то не понравилось, паспорт забирают и отправляют ждать допроса. Ожидание может продлиться от 10 минут до 6 часов. Гулять по аэропорту нельзя, можно только в туалет, сообщает телеграм-канал «Шо». На популярном туристическом маршруте к перевалу Дятлова в ландшафтном заказнике Ивдельске установили 5 стоянок с навесами от дождя и снега, столами и скамейками. Они должны сделать путешествие более комфортным. Как сообщили в департаменте информполитики, такие туристские стоянки оборудовали на базе Ильича, у избушки в Кедровнике, возле горного Ключика и еще 2 на реке Ауспия и на самом перевале Дятлова. Они расположены на Большой Уральской тропе. Доллар сегодня 84.93, евро 95.33.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурно и по-прежнему плюс 3 градуса. На завтра, среду, 7 октября. Синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер с юга 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 3, завтра днем 4.8, выше нуля.

FM. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: А мы скоро узнаем победителя розыгрыша билетов на футбол. Всю эту неделю на Jam FM разыгрываю на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Не сейчас, скоро в этом часе прозвучит отмашка. Твоя задача, услышав, прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс на номер плюс 7932-020-1025, быть пятым по счету и указать номер телефона. Очень все просто. Слушай внимательно Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
4: ООО «Remax» шины. Екатеринбург. Аугарин 114-667-90-02-48-0.
5: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
6: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
6: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
5: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
6: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В парке Маяковского высадят монгольские дубы. Уже в эту пятницу в главном парке Екатеринбурга можно высадить саженцы дубов. Как пишет Global City, также гости смогут послушать открытую лекцию дендрохронолога Владимира Кукарских. Вот уже не первый год он изучает историю нашей планеты и климата по годичным кольцам деревьев. Организаторы поделились. Цитирую. «Сажать мы будем дуб монгольский. Он отлично подходит для посадки на Урале, потому что это самый морозостойкий вид дуба в мире. Садить дубы начнут ровно в 17:00. Завершится событие докладами об экологии в лектории на лыжной базе. Для того, чтобы принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться. Отмечу, что дуб монгольский может жить 350 лет. При этом он довольно холодостоек, выдерживает кратковременные понижения температуры до минус 50. Отличная идея, незабываемо провести выходные. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом плюс 3 и пасмурно в центре города. На завтра, среду, 7 октября, синоптики пообещали снова облачно. Возможен дождь, ветер с юга от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 3, завтра днем 4-8 тепла.

0: желудке. Это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
1: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
1: Возможны противопоказания. Необходима консультация

А ты пиши. Ну а точнее, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7 932 0 20 102 5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона. Да, вот здесь точно писать нужно. Тогда билеты на футбол твои. На Jam.fm разыгрывают, да, пригласительное на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14.00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Итак, прямо сейчас присылай смайл в виде футбольного мячика к нам Макс плюс 7 932 0 20 102 5. Будешь пятым по счету, укажешь номер телефона. Все, билеты твои.

На Jam FM разыгрываю всю эту неделю билеты на футбол на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала от меня отмашка. Нужно было прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7932020125. Быть пятым по счету и указать номер телефона. Ну, в данный момент пятая, потому что у нас победительница Татьяна, она прислала смайлик пятый по счету. Ну и указала номер телефона. Последние цифры 773. Танечка, поздравляю, билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+. Паспорт болельщика не нужен. Ну, конечно, поддерживаем наш Урал в борьбе за выход в премьер-лигу. Оле, оле. А в следующем часе я продолжу снова разыгрывать билеты на футбол. Слушай внимательно Jam FM.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции, но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. Большие противоаварийные учения начались сегодня на Белоярской атомной станции в Заречном. Они продлятся 2 дня, 6 и 7 октября, пишет Я-1. Учения проводятся раз в год, чтобы подготовить к условной защите персонал станции и горожан. Часть мероприятий пройдет на территории Заречного. Жители могут услышать сирены, увидеть перемещение групп людей в экипировке, передвижение по дорогам пожарной и военной техники, развертывание пунктов дезактивации санобработки. Директор БАЭС Юрий Носов призвал граждан сохранять спокойствие и не прерывать занятия. Футболистам «Урала» запретили мат. Главный тренер екатеринбургской команды Сергей Юран установил правило: никаких нецензурных слов ни в раздевалке, ни на поле. Футбол – эмоциональный вид спорта, я все понимаю, но уважение друг к другу и культуру общения никто не отменял, заявил он. По словам Юрана, сначала футболисты срывались, но теперь в команде идеальный порядок. За нарушение предусмотрены штрафы. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира следующего года, сообщается на сайте Всероссийской Федерации волейбола. Президент Федерации Станислав Шевченко отметил, что участие нашей сборной в чемпионате стало возможным благодаря решению Международной Федерации волейбола сохранить за нашей командой рейтинговые очки после снятия санкций. Чемпионат мира пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в США и Канаде, сообщает Интерфакс. Доллар 84.93, евро 95.33.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Начало третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». За бортом пасмурно и плюс 4 градуса. На завтра, среду, 7 октября, синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер с юга от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 3, завтра днем 4-8 тепла.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Красивая ручка и много раз прощается. NSYNC, bye-bye-bye на Jam FM. Я же, наоборот, всем большой привет и предлагаю никуда не уходить, оставаться, располагаться в этом часе. Снова разыгрываю билет на футбол, на матч «Урал-Велес» без возрастных ограничений. Скоро прозвучит отмашечка, как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7932-020-125, быть пятым по счету и указать номер телефона. Вот такие простые условия, тогда билет твои. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Итак, слушай внимательно. Скоро будет отмашка и разыграю билеты на футбол.
1: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года. Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

В нашем случае точно будет happy end, если говорить про розыгрыш билетов на футбол. Есть у меня победитель. Да, всю эту неделю на JamFM разыгрываю пригласительные на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала моя очередная отмашка, нужно было всего-то прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, ну и быть пятым по счету и указать номер телефона. Получилось это сделать. Пятый по счету мячик, футбольный смайл прилетел от Николая. Последние цифры 87-90. Николай, поздравляю. А то все девчонки, ну вот. Николай, победи, а билеты твои. На правах рекламы игра пройдет в субботу, 10 октября в 14.00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, информация из категории 0+. Завтра все продолжится. Слушай внимательно, Jam FM, снова буду разыгрывать билет на футбол.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы студенты не отвлекались на подработки. По словам депутата Игоря Антропенко, представителя «Единой России», в этом году средний размер академической стипендии чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч. Взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость. Добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. После снежной бури в Свердловской области энергетики восстановили электроснабжение более 80% потребителей, которые в ночь на 5 октября остались без света из-за снега. Об этом сообщили в компании «Россети Урал». Основные усилия энергетиков сосредоточены в Нижнетуринском, Горноуральском и Красноуральском округах. Ситуацию осложняет труднопроходимая местность. Работы идут круглосуточно. К ремонту привлекли работников пермского подразделения компании. Два главных приза фестиваля документального кино «Россия» получили екатеринбургские документалисты. Главный приз получил фильм екатеринбургского режиссера Андрея Титова «Служение. Отец Василий». Приз зрительских симпатий тоже остался в Екатеринбурге. Его завоевала картина Алексея Федорченко «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде». В этом году в конкурсе было 37 документальных работ из России, Беларуси, Кыргызстана и Ирана. Арктическое вторжение на Урал закончилось, началось потепление. Циклон, который принес сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге до плюс 7, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Уралгидромет обещает плюс 10. К выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. В России в этом году заметно вырос интерес к премиальным автомобилям с пробегом. Число запросов увеличилось сильнее всего на Porsche на 34%. В люксовом сегменте в 2,8 раза чаще стали искать Rolls-Royce. Доллар 84,93, евро 95,33.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Начало 4 в Екатеринбурге, с бортом пасмурно и еще потеплело уже плюс 5 в центре города. На завтра, в среду, 7 октября, синоптики пообещали облачную погоду, возможен дождь. Ветер с юга от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 3, завтра днем 4-8 выше нуля.

качестве разогревающего расколбасик Федерико Феллини, Галибри Мавик на Джем ФМ. Да, к Оскарам еще можно солнце тепла добавить. Но вот завтра еще теплее, потом еще. Ну, в общем, 10-12 градусов. К выходным до плюс 15 аж. Нам синоптики обещают. Ну и хорошо, да будет так, чтобы не сглазить. Ну а пока согреваемся чайком, кофеком. Ну и, конечно, здесь на Джем ФМ хорошая музыка в неограниченном количестве только для тебя. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Бир Вольф, затем Корни, но прямо сейчас Лиса на Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Александр Овечкин анонсировал завершение карьеры в НХЛ. Как сообщает суперкапитан Washington Capitals, заявил, что текущий хоккейный сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. О такой новости он сообщил в раздевалке, обратившись к другим спортсменам. Александр прокомментировал: «Это будет мой последний год. Это очень важно для меня и для моей семьи. И для меня было очень важно, чтобы вы, парни, узнали об этом первыми. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф и давайте повеселимся и будем наслаждаться этим моментом». Уже этим летом Александр допускал такое развитие событий. Он признался, что готов завершить свою карьеру, но тогда сослался на то, что тщательно обсудит этот вопрос со своей любимой семьей. Отмечу, что поклонники восприняли заявление спокойно. Думаю, что это хорошо продуманное решение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 7 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер с юга от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 3, завтра днем 4-8 выше нуля.
1: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 40 минут, а за окном в центре города плюс 4. Продолжаю читать ваши сообщения, которые вы отправляете мне сегодня в ответе на вопрос. Сегодня мы о таком, знаете, далеком, для кого-то недалеком, но перспективном будущем в любом исходе. То есть я просто заразился тем, что 60-летняя екатеринбурженка раскачала танцпол хитами 90-х. Она просто встала за диджейский пульт, и вот я подумал, а чем бы мы с вами хотели заниматься на пенсии? Много сообщений пришло, постараюсь их все прочитать, и Катя нам говорит, а я хочу путешествовать на автодоме по России. Круто! Да я сейчас уже хочу тоже путешествовать. Но это было бы очень круто, соглашусь, да, прикольная тема. Я более чем уверен, что, ну, по крайней мере, когда я, быть может, уже буду вот к этому вот приближаться, мне кажется, очень много таких кемпов будет для автомобильной истории. Сейчас они не так популярны, но хотелось бы, конечно, чтобы они немножко разрослись. Светлана говорит, очень хотелось бы путешествовать. Тоже все хотят путешествовать. Почему мы с вами не делаем это сейчас? Вопрос интересный. И ведь, мне кажется, здесь же не совсем с деньгами связано. Потому что объективно сейчас в своем каком-то таком прайме финансовое состояние гораздо выше. Но, видимо, есть какие-то определенные сложности, которые не дают нам с вами это сделать. Но все-таки постарайтесь начать, наверное, делать это сейчас. Людмила говорит, добрый вечер. А я бы хотела работать в театре музыкальной комедии. Той самой тете в зале, следящей за порядком. Да, очень круто. Они такие все милые там. Я тоже, когда хожу на спектакль, обожаю театр музыкомедии. Когда хожу на спектакль, они такие все, вроде бы, ну, такой суровый. Но все равно добренькие. Вконтакте нам Настя пишет. А мы с мужем порой задумываемся и представляем, какими мы себя видим на пенсии. Будем стремиться быть спортивными бабулькой и дедулькой. Держать себя в форме, много путешествовать, ехать на кабриолете где-то во Флориде. Вот это очень круто. Блин, да, действительно. Давайте как будто бы... Ну, хочется взять все вот эти элементы, знаете, в кучу собрать, написать один список и себе куда-нибудь эту капсулу времени закопать, чтобы потом открыть, сказать, ты же обещал быть спортивным, ты же должен был ездить на кабрио. Также Катя ВКонтакте нам написала, а я хочу стряпать пирожки, печеньки, разные кексы, пряники, быть бабой Катей. Я думаю, что в целом это можно реализовать в течение любого времени. Ну, я имею в виду с точки зрения пирожков и печенек, а все остальное только спустя какой-то период. Но обязательно будет. Хочется, конечно, подготовить такой легкий плацдарм для себя, если это вообще возможно и реально. Но, по крайней мере, мы верим в это действительно искренне и честно. Через 10 минут подведу итоги и узнаем, кому же сегодня достаются наши билеты.

0: вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 56 минут. Пришло время подводить итоги. Кому же сегодня достанутся билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма»? Так вот, я хочу поздравить Анастасию, которая написала нам ВКонтакте. Она сказала, что мы с мужем порой задумываемся и представляем, какими мы себя видим на пенсии. Будем стремиться быть спортивными бабулькой и дедулькой, держать себя в форме, ездить на кабриолете где-то во Флориде с внуками под мышкой, чтобы внуки гордились и говорили: «А у нас крутые бабушка с дедушкой». Она говорит: вот огороды, помидорки вообще не наша тема. Полностью соглашусь с тем, что действительно нужно наслаждаться. И не важно, что это будет. Будете вы сидеть в кабриолете или просто радоваться своими плодами за лето, пусть теми же самыми огурцами, помидорами, кабачками. Это не имеет значения. Значение имеет лишь ваш настрой. Но все-таки не откладывайте счастье на какой-то период, на потом. Хочется, чтобы оно было действительно вместе с нами здесь и сейчас. Я тебя поздравляю, Настя. Ты большая молодец. Ты получаешь билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Ну и на правах рекламы хочется сказать, что это симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и, конечно, дрессированные таксы. Вселенная будущего «Голограмма» — 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Ну а теперь, конечно, подарок для всех и каждого — это музыка здесь на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Защиту учетных записей россиян на госуслугах необходимо усилить. Данные 120 миллионов человек, которые зарегистрированы на портале, должны надежно храниться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме «Цифровые решения». Также премьер-министр добавил, что необходимо проработать дополнительные условия для входа на платформу и защитить процедуру восстановления доступа к учетной записи. Водитель из Екатеринбурга судится с автодором из-за трамплина на платной трассе М-12. Автомобилист, двигаясь по скоростному автобану, попал в ДТП. Его БМВ наехала на просадку дорожного полотна, из-за чего машина подлетела, потеряла управление и врезалась в отбойник. Дорожники признавали, что на проезжей части действительно был так называемый трамплин, однако вместе его появления в момент аварии действовало ограничение скорости в 50 км в час, пишет портал Ядин. В Свердловской области после непогоды в воскресенье и понедельник в некоторых территориях установился снежный покров. Утром 6 октября в Кытлыме и Североуральске лежало от 23 до 24 сантиметров снега. Показатели Ивделя и Кушвы более скромные – 12 и 13 сантиметров. В это же время синоптики предупредили, что с 7 октября на Среднем Урале потеплеет. Днем воздух будет прогреваться от плюс 8 до плюс 12 градусов вплоть до выходных. Американский астрофизик Фрэнсис Халсон получил Нобелевскую премию по физике. Об этом официально сообщил Нобелевский комитет. Обладателем научного Оскара Халсон стал за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube. Ученый выяснил, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Обсерватория IceCube – это кубический километр льда с датчиками света. Официальный доллар на сегодня 84.93, евро 95.33.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, среду, 7 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер с юга 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 3, завтра днем 4-8, выше нуля.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 7 минут. Пришло время для рубрики «Планы на вечер». Если вы не знаете еще, чем заняться, вот вам несколько вариантов. Начнем с театра. Спектакль в Екатеринбурге сегодня, 6 октября, в 19:00. Синара-центр под названием «Женщины». Немножко о событии. Когда погаснет свет в зале, сделайте глубокий вдох и берегите воздух в легких, потому что время остановится. Представляет коллаж из 6 произведений, каждый из которых расскажет уникальную историю о женщинах и их отношениях под великолепные звуки скрипки. Кстати, эти трогательные и достаточно ироничные истории основаны на произведениях Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Надежды Тэфи. Они рассказывают многогранность и противоречивость женской натуры в различных жизненных ситуациях. 5 актеров, 1 музыкант приглашают вас погрузиться в трепетный мир человеческих отношений, наполненный, знаете, такими бытовыми наблюдениями и достаточно остроумными зарисовками классиков. Ну, классики все-таки классики, но задача — увидеть немножко себя, и жизнь, наверное, станет легче. Это и есть какая-то определенная притягательность в театре. Теперь немножко о смешном. Стендап по-женски. Руки вверх, бар. Сегодня в 19:20, на 20 минут позже, чем спектакль, поэтому в целом есть возможность выбирать. Это шоу уже завоевало сердца Москвы, Питера и большинства регионов нашей страны. Пришло время и для Екатеринбурга. Продолжительность где-то будет минут 80, поэтому можете прийти пораньше, немножко отдохнете, настроитесь и такой вот, потому что тем более «Руки вверх, бар» работает в режиме ресторана. Немножечко подготовимся к этому вечеру. Соответственно, если хотите как-то воодушевиться с точки зрения культурного вечера, вот вам, пожалуйста, театр. А если хотите просто посмеяться от души, то женский стендап. Действительно, вечер всегда дает вам возможность для того, чтобы выбрать и как-то настроиться на, знаете, планы вторника. Поэтому выбор, конечно, за вами. А у нас в гостях музыкальная история. Это Ваня Дмитриенко, «Венера, Юпитер». Ты Венера.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-830-30-848.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: Прямо по курсу. Смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Декабристов, Сибирский тракт стоят от Бажова до переулка Активистов. Сибирский тракт Декабристов от Комсомольска до Чапаева, Ленина, от Восточки до Московской, Малышева от Мамичебрика до Московской, Восточка от Малышева до Ткачей и Ката 19-го километра до моста через железную дорогу.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 21 минута, за окном в центре города плюс 2 градуса. Ну а теперь начинается рубрика «Лайфхаки и тренды». Сегодня как-то тренды преобладают, поэтому начнем с них. Кнопочный телефон как символ статуса. Если в какие-то моменты, когда кнопочные телефоны были повседневностью нашей жизни, мы все время хотели большой экран и чтобы никаких кнопок. Теперь все наоборот. Вот опять доказательство того, что мода циклична, потому что все популярнее становится тренд иметь второй, именно такой в кавычках, тупой телефон. То есть без соцсетей, потому что в выходные надо гарантированно отдохнуть от уведомлений. То есть где-то гаджеты вы оставляете за пределами своей досягаемости, а в руках держите только кнопочный телефон. Потому что если какие-то задачи будут невероятно такие срочные и сложные, вам, конечно, наберут. И вы сможете ответить, поговорить, и все будет нормально. А теперь смена фокуса на затыкание ушей в зуме. Зачем это нужно? Иногда, когда мы проводим какую-то конференцию в зуме, нужно сделать фотографию. Либо того, чтобы вам показывает докладчик, либо просто отправить, чтобы в зуме, с точки зрения какого-то отчета. Но интернет штука, конечно, такая. И зум может немножко подвиснуть. Где-то вы, не знаю, вздохнете, где-то моргнете. Но что нужно сделать, чтобы быстрое и четкое фото у вас получилось на ходу? Просто задержите дыхание на секунду во время нажатия на затвор. Ну, то есть за секунду до того, как нажмете фото, просто... И все, и вы будете шикарны. Ну а теперь о сладеньком и о сладеньких ребятах. Значит, сумеречные капкейки выкатили в российские кондитерские. Ну, локальное заведение, в общем, работает в Новосибирске, и оно готовит для фанатов вампирской саги такие блестящие кексы, на которых распечатывают забавные лица Эдварда и Джейкоба. Эдвард — это вот вампир, который в главной роли, а Джейкоб — это оборотень. Ну, собственно, для полной коллекции, кстати, еще говорят, дамских крашей кондитерских. Кондитеры пообещали добавить еще некоторых героев саги, но в целом мы абсолютно не против. Всегда интересно попробовать это на вкус, поэтому если будете в Новосибирске, обязательно отведайте и нам об этом расскажите. А мы рассказываем вам о том, что через 10 минут у нас свежая история. Давайте прогуляемся по магазину шоу-бизнеса.

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Магазин верхней одежды «Стужа» Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
6: Где пробки?
4: И снова музыка.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
4: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! В парке Маяковского высадят монгольские дубы. Уже в эту пятницу в главном парке Екатеринбурга можно высадить саженцы дубов. Как пишет Global City, также гости смогут послушать открытую лекцию дендрохронолога Владимира Кукарских. Вот уже не первый год он изучает историю нашей планеты и климата по годичным кольцам деревьев. Организаторы поделились. Цитирую. «Сажать мы будем дуб монгольский. Он отлично подходит для посадки на Урале, потому что это самый морозостойкий вид дуба в мире. Садить дубы начнут ровно в 17:00. Завершится событие докладами об экологии в лектории на лыжной базе. Для того, чтобы принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться. Отмечу, что дуб монгольский может жить 350 лет. При этом он довольно холодостоек, выдерживает кратковременно понижение температуры до минус 50. Отличная идея, незабываемо провести выходные. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 7 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер с юга от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 3, завтра днем 4-8, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, тоже облачно, возможен дождь до плюс 6.
0: Реклама.
12: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
13: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Аэропорт Внуково принял 75 и отправил 97 рейсов после снятия ограничений. Возвращение к штатному расписанию в столичной авиагавани называют постепенным, пишет Интерфакс. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса на онлайн-табло. Альтернативой может быть звонок по телефону в справочную аэропорта. Также у Внуково есть чат-бот, напоминает агентство ТАСС. Во вторник ночью Росавиация ограничивала работу всех 4 московских аэропортов. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Ян напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также 2/3 респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, среду, 7 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер с юга 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 3, завтра днем 4-8, выше нуля.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

Jam.fm. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка растворить.
1: Музыка
2: на Jam FM.
1: Настроение
2: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
2: Jam.

0: старше 12 лет.
1: Свежие истории на Джем-ФМ.
2: Привет! Наталья Медведева рассказала о профдеформации. Комедийная актриса в рамках столичной недели моды призналась журналистам, что считает умение следить за своим внешним видом обязанностью любого медийного человека. Наталья прокомментировала: «Это профдеформация некая, но все равно мы должны соответствовать. Как врачи и учителя проходят свое повышение квалификации, мы также проходим, потому что отчасти внешность – это наша работа. И мы должны улучшаться. Салоны, ботоксы, диеты – это база. Правильное питание и зарядки». Как пишет Супер, Медведева неосознанно сравнивает себя с другими звездными коллегами. Наташа добавила, что если бы являлась представителем другой профессии, то относилась бы к своему облику совершенно иначе. Отмечу, что недавно Наталья Медведева дефилировала на подиуме. Я считаю, что Наташа всегда выглядит чудесно, а образы у нее просто невероятные. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». На завтра, среду, 7 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер с юга 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 3, завтра днем 4-8 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже облачно, возможен дождь до плюс 7.
4: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.
1: Джем-ФМ.
6: 102,5.
1: Джем.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 7 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер с юга от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 3, завтра днем 4-8 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже облачно, возможен дождь до плюс 6.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Семенович объяснила отказ от реалити. Семенович отказалась менять привычный комфорт на испытания ради рейтингов. Певица призналась, что регулярно получает приглашения на реалити-шоу, однако не намерена подвергать себя таким проверкам на прочность. Она прокомментировала. «Я не хочу над собой больше издеваться в этой жизни никогда. Я очень стараюсь избегать различных стрессов, связанных с реалити-шоу или другими проектами, где меня кто-то судит и делает мне замечания». Исполнительница напомнила, что отдала 20 лет профессиональному спорту, и там ей хватило испытаний с лихвой. Ныне певица, устав от интриг, просто желает для себя покоя и радости в жизни. Спокойствие превыше всего. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 7 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, ветер с юга 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 3, завтра днем 4-8 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже облачно. Возможен дождь до плюс 7.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 7 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер с юга от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 3, завтра днем 4-8 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но Jam FM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 102.5. Джем FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это ТОП-ХИТ-ЧАРТ.
5: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется ТОП-ХИТ-ЧАРТ, и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа Ума Турман. Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй! Вместе с Ума Турман. Здесь и сейчас. Если вы, конечно, не за рулем.
4: 12.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла «Топ-хит-чарт» этой недели, и братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада «Настоящие», так называется песня, в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные, и добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящий» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России. Практически гарантируя Звонкому 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкому – 10 место в хит-параде. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти полмиллиона эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах». Встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Рилс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку, образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Рилс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Рилс «Давай на самый верх». Встречайте!
0: Восьмое место.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Любовь, держи.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта Инзро «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И Инзро с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.
0: 6-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии «Топ Хит Мьюзик Awards» в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами Настя Негода и программа «Топ-хит-чарт», в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярли.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета Top Hit. И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит «Мы».

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе ТОП Хит Чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены Сергей Лазарев представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети», Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второе место.

0: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все, но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».
1: Лидер топ-40.

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была актриса и певица Настя Негода, ведущая хит-парада «Топ Хит Чарт». И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Awards», на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы «Топ Хит Чарт». Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Jam FM. Будильник всем.
3: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
4: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

ночью только влезала с подругами, весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Если хочешь танцевать.